Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Нурлат 104.7 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Жерлі сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля Анас қызы.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Их ты бар!
6: Их ты бар!
7: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
8: Уникенче сентябрь, Татнефть-аренада!
9: Булгар радиосы фест!
8: Популяр җырчылар,
10: дәртле җырлар,
11: юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
8: Килегез!
12: Татнефть-аренаның бозын
13: бергәләп әрәтик!
14: Билетлар кассир.ру сайтында.
15: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан Транс программа «Бренч Йорк». Украин 18-784-71-89-5-82-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-

0: Радиосында реклама.
1: Яңа Тенетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, ышанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 88-55-52. 0 плюс имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 2026 год.
4: Ишетесезме? Жей тоже.

0: Алсуда там летто майнда яшеренген. Там летто мая. Жайтеме.
1: В дружную команду «Алтынкол» требуются установщики ПВХ и алюминиевых конструкций. Полная занятость, гибкий график, возможно трудоустройство без опыта. Предусмотрено обучение, требования, ответственность, исполнительность, отсутствие вредных привычек. Зона поиска сотрудников «Опаство», «Буинск», «Кайбицы», «Тетюши». Контактный телефон 8-93-93-96-90-91.
2: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан хэм йоқын шетелерден түрлі товарлар хэм продуктларының универсал ярминкасы. Сифатның юғары нықтасы орзан дейелер. 25-нен 29 августа қадар Қозан, Мәскеу рамы 1-ші юрт, спорт сарайы 2026 жыл 0+.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. От 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
4: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейді. Сүт суытқышлары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минету системаларын орнаштыру, заманша ремонт ясу, һәм запас частьлер. Дамил, ауыл қожалығында иоңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
6: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – Бонсилаж Speed M. С Бонсилаж Speed M ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Speed M ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
7: Хурметли Козанлар! Школовыз кунаклары, сізіне 30 августа, 15 сағатте Қозан ипподромында Республика күнін бейрамитерге шақырабыз. Программыда от чабушлары, ұсталар ярминкесі, балалар үшін мастер-класслар, ұстажершілар Зейнеп Фәрхетдинова, Гүлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахуатулин шығышлары күтіле. Мұннан тыш, Татарстан рейсі бөлегіне конкур бойынша халықара ярышлар ұйыштырылашақ. Күрейдікле, ешіклеу йоқ. Ұйыштырушы Татарстан Республикасы Ауыл Қожалығы һәм Озық-Түлік Министерлігі. 2026 жыл.
8: Болгар радиосы фестінің генерал иғанашысы

0: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
1: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
2: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАФ и КЗС под ключ, а также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем

0: Предложение действует с 1 июля по 1 сентября 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
1: Жей-Уте, Эфойда Сәлі Қолашак. Диалог автода. Август бойы юрілген машиналарға сынғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық тикшірілген автомобиллер бізнің автосалонларда күте. Турак, диалог автонықтару сайтында аферты түбіл.
2: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни.
3: Подробности на сайте mostovikrt.ru.
2: Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
4: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
5: Популяр жүрші Дилен Нигматуллина өзінің «Мен башқа» деп есімленген концертына шықыра. Бұл ғадегіне концерт түгел, ә оның ижат юлы тұрында музыкал хикая. Мұнда сіз яратқан хитларығызны хәм бірінші тапқыр яңғырыяшақ үр яңа жырларыны ишетірсіз. Күңілі сюрпризлар да болашақ. 11 сентябрь. Чулпан мәдени өзеге. Билетлар сатуда.
6: Қозан 2026 ел.
4: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм яқын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы арзан бәяләр. 25-нән 29 августка кадәр Казан Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае 2026 ел 0+.
8: Дәуәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Стом стоматологиясы ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча алар тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84. Биек тау, Полевая урамы 40 ГЙРТА.
9: Искәрәк атасы булган кинтоби белән киңәшләш усырала.
10: Игътибар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93 93 96

0: Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла.
2: Телефон 240-4043.
3: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52.
4: 0+, имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 2026 год.
6: Ихтибар. 14 сентябрь. Шулпан Маданият Узаге. Холкам жерынан клип премьерса. 18 Татарстанның холок артисты подноша. Уникаль концертка. Рахим итегез.
7: Я считаю 6+.
8: Компания «Агромастер». Предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
9: Торопитесь! Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
11: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
12: Минзеле районының заманча һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішчілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларыны ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мың сумнан башлап төлейбіз. Сізді біздің командаға қушылығыз. Келігіз. Білішмелер үшін телефон 8-978-59-89-80. 8-978-59-80.
13: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
14: Китаннан.
13: Нишек? Татар автоподбор турында білмейсің мұнай? Алар Корея білен турдан тұры үшілей. Әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
14: Қиматтыру.
13: Йокла. Алар ашалғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8-937-293-45-65.

0: Озанда сәғәт 8.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозанда сотуларыны ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в 3D с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. Пао Совкомбанк. Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности.

0: А це особо домашнего на полгода канале Айфер Тутуген.
1: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б возле РКБ.
2: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
3: 20 лет уверенности и поддержки. Акбар Страхование искренне благодарит клиентов и партнеров за то, что 2 десятилетия доверяете нам самое ценное. Защитите себя и близких от непредвиденных расходов. Оформить полис легко на сайте компании или в наших офисах по всей Республике Татарстан. Акбар Страхование. 20 лет заботы о вас.
4: Услуги предоставляются ООО «Акбар Страхование». Лицензия ЦБРФ СИ номер 3867 от 6 июня 2019 года. Лицензия ЦБРФ СЛ номер 3867 от 6 июня 2019 года. ПС номер 3867 от 26 ноября 2024 года.
5: Тәрәзе кирәкме?
2: Алтын кул.
5: Балконны пияларгамы?
2: Алтын кул.
5: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
2: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Камытамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзе сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
6: Эй, Вагый! Ты корм что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
7: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
6: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
8: Молодец! Мне тоже надо.
9: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
10: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
11: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
10: Шулай мени? Хәзер сапчасы алып кайталар икән.
11: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
3: Болгар радиосы фестының генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
12: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм шелтәр ичендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хәби, Литай.
13: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат Литай.ру сайтында.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Ямьле төркеме.

0: Сақ бол, аның харизмасы бәйлілік тудыра. Хәр вақыт таң қалдырға яратушы Марат Яруллин стереотипларыны жимірі. 4 сентябрь, Тинчурин театры, бары тек түрі вокал, Юрий Федоров жетекшілігіндегі Yummy Music Band түркімі, режиссер Айдар Жаббаров, музыка, ұт, хәм күшлі энергия, эксклюзив лайв концерт. Бары тек біргін әкеш, билетлар сатуда.
1: Иғтибар! 14 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге. Халқым жырының клип премьерасы. 18 Татарстанның халық артисті қатнаша. Уникаль концертқа рәхим итегіз.
2: Яшекләу 6+.
3: Жей үте, Эфойдасы әлі қолашақ. Диалог автода. Август бойы үрілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізіні 2000-нен артық текшірілген автомобиллер бізнің автосалонларда күте. Турақ диалог автонықтару сайтында аферті түгіл.
4: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
5: Яна Татар Жира Олта. Гала-концерт. Ирка Зайнаб Архиддинова. Нафат Нигматуллин, Рустам Асаев, Рая Спасибов. Гульсерин Абдуллина, Азат Абитов. Гульнас Сафарова, Искандер Хайруллин, Эм Башкалар. Максус Влад, Рустам Набиев. Конкурс хитлера, Эм Хёна Зинушлер. 16 сентябрь, Пирамида.
6: Ящиклёвы Олта Плюс.
7: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни.
8: Подробности на сайте mostovikrt.ru.
7: Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
9: В магазинах «Август Рашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
10: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
11: Китанна,
10: нишек?
11: Татар автоподбор турында білмейсің мүне?
10: Алар Корея білен турдан турышли. Әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
11: Химаттыру.
10: Йокла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырап 8-937-293-45-65.
12: Бұжымақ үзіліп, шетелдерге шығасы юқ. Татарстанда да шындай орындар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның күшін, құдіретін туйырға тілесегіз, Бәкірге рәхим етегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8-800-200-69-23. Интернет сайт бакирова.ком.
13: Алдан табиб белән кеңәшләшү керек.
14: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 20-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4043.
15: Кайнар хит проектының иганәчесе Лотос Мед наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
16: Барысы да яхшы иде. Гаиләм, балаларым, машинам. Мизгел ичендә барысы да юкка чыкты. Мин эчә башладым.
17: Якын кешегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Лотос Мед наркология

0: тілші 106.1 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – Бонсилаж Speed M. С Бонсилаж Speed M ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Speed M ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
2: Алло.
3: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
4: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар, Булгар радиосы тәкъдим итә.
6: 12 сентябрь, Татнефть-аренада.
7: Булгар радиосы фест.
6: Популяр җырчылар,
7: дәртле җырлар,
5: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
5: бергәләп тик.
8: Билетлар кассир.ру сайтында.
9: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Озан, Толстой, Рама, Бранчир. ОКН, Изун, Сигас, 584, 71, 89, 584.
8: 2020 ел, Яшик Ляу, Ото Плюс.
10: Булгар радиосы фестының иғанашесі әлбәтті милли туңдырмасы. Шәхси ешмәкәр Нурисламова Ойгіл Ришатовна.
11: Татарстанның болынлары һәм урманнарының шиста сулар белән тукландырылған жерләрендә жиләк һәм үлән исе белән тулыландырылған сөт. Бары тик жерле, бары тик үзе безнеке. Әлбәттә, милли туңдырма.
0: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Рамиля һәм Рамил Хәйретдиновлар. Бер караш җир ошаса, Булгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый.

0: Нашар уйын туясыз, еш хам ұзақ етіп оғырый башлағансыз екен, ол ұшырақта енді санчины мен сізге иммунитетіні нығыту шарасы боларақ тәғдим етем. Қытай традицион медицинасының ғасырлар бойысын алған бұ шарасын регуляр рәуіште қобыл ету сізге сезонлы оғырларыны, тілесен енді хроник оғырларының кескінләшу шырын жинлерек өткерірге хам ұзақ еллар дәуамында яқшы сәлеметлігігізіні соқлап қоларға ердем етер.
1: Зілфия, қызықлы әңгімегіз үшін зур рахмет сізге. Есігізге түшірем, Санчи бары тек Фармленд дәріханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз қалса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
2: Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Ершекләве уника плюс.
3: Реклама. Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
4: Хурметли Козанлар, ваш колавыз кунаклара, сезне 30 августа. 15 сағатте Козан и подромында Республика күнін бейрем итерге шақырабыз. Программада от чабышлары, ұсталар ярминкесі, балалар үшін мастер-класслар, ұстажершілар, Зейнеп Фәрхетдинова, Гүлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахуатулин чығышлары күтілі. Мұннан тыш, Татарстан рейсі бөлегіне конкур бойынша халықара ярышлары ұйыштырылашақ. Күрейдікле, ешіклеуі ел. Ұйыштырушы Татарстан Республикасы Ауыл Хужалығы һәм Озық-Түлік Министерлігі. 2026 ел.
5: Сақ бол, аның харизмасы бәйлілік тудыра.
6: Хәр вақыт таң қалдырға яратушы Марат Яруллин стереотипларны жимре. 4 сентябрь. Тинчурин театры. Бары тик түрі вокал. Юрий Федоров жетекшілігіндегі Yummy Music Band түркімі. Режиссер Айдар Жаббаров. Музыка. Ут. Хәм күшлі энергия. Эксклюзив лайв концерт. Бары тик біргіне кеш. Билетлар сатуда.
7: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в набережных Челнах 77-88-85.
8: Гум, гум, гум, только гум.
9: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
10: Бердем Алтын Кул командасы ПВХ һәм алюминий конструкцияләрен урнаштыручыларны эшкә чакыра. Тулы эш вакыты һәм иркен график тәкъдим итәбез. Тәҗрибәсез кандидатлар да кабул ителә. Белем бирү каралган. Җаваплылык, башкаручанлык һәм зарарлы гадәтләрнең булмавы мөһим. Хезмәткәрләрне Апас, Буа, Койбыш һәм Тәтеш районнарыннан көтәбез. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8-93-93-96-90-91.
11: Конечно, вы знаете, что Лада Гранта практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
12: От 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
13: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
14: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы «Соба Мойсыр» комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияты.
15: Күзнің ұңышы ешеті. Кышның орында яны, яз жиханға жаны нүрі. Әжейнің бар, ұз дәмі, жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті. Кибетлерден сұрағыз.
1: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.

0: Түбән Кама 102.6 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52. 0+, имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 2026 год.
3: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни. Подробности на сайте mostovikrt.ru. Телефон 8-843-237-22-22. «Мостовик».
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
5: Ихтибар!
6: Ихтибар!
5: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
7: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
7: Популяр җырчылар!
8: Дәртле җырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
7: Килегез!
8: Татнефть-аренаның бозын
6: бергәләп бердик!
9: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай Казан РТ 600 евро 42 ел. Огры 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
11: Регина Шариф и Каракаш Бедрящащ. Жер ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Қазанда сәғәт 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сотуларын ашқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шикленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Кан Авто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Кан Авто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8 843 230 30 30. Отсетись.

0: радиоса.
1: Выборы 2026.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Выборы 2026» в студии Гульнас Рашитова. Мы продолжаем серию эфиров, посвященных предвыборной агитации. Совсем скоро нам предстоит определить новый состав Государственной Думы Российской Федерации. Напомню, что в этом году голосование на выборах в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва будет трехдневным и пройдет с 18 по 20 сентября. На них будет избрано 450 депутатов по параллельной избирательной системе, где 225 депутатов

0: будет избрана по одномандатным округам, а еще 225 по партийным спискам. Сегодня в рамках программы «Выборы 2026» мы послушаем агитационные материалы кандидатов, выдвинутых политическими партиями по одномандатным избирательным округам. По закону Булгарадиуса предоставляет кандидатам равное эфирное время, а очередность выступлений определена жеребьевкой. Сейчас мы услышим агитационные материалы кандидата от партии «Справедливая Россия» Чиркова Дмитрия Валерьевича.
1: Осенью прошлого года мы выбрали в качестве идеологии нашей партии патриотический социализм. Люди должны любить и гордиться своей страной, в случае необходимости защищать ее, как делают наши воины сегодня в рамках специальной военной операции. Но и государство же должно любить людей. Не олигархов, не банкиров, не толстосумов. Людей.
2: «Справедливая Россия» с любовью к родине, с заботой о людях. Номер 6 в избирательном бюллетене. Экономика должна служить людям, а не банкирам и олигархам. Решение Центробанка, разгоняющие цены под государственный контроль. Снизить ключевую ставку до 5%. Социальные товары по фиксированным ценам. Государство обязано защищать людей, а не монополии. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. «Справедливая Россия» с любовью к родине, с заботой о людях. Зарплата 100 тысяч рублей, пенсия 60 тысяч. Фиксированные цены и ЖКХ под контроль. Мы за достойную жизнь. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Тарифы ЖКХ и ипотека – это узаконенные способы отъема денег у людей. Мы требуем для многодетных семей ипотеку под 0%. Мы требуем заморозить тарифы ЖКХ, провести масштабный аудит отрасли и вернуть коммунальные сети в собственность государства. Жилье – не роскошь. «Справедливая Россия» – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Бедность в богатой стране – это не статистика, а тяжелая болезнь власти. Минимальная зарплата должна быть не менее 100 тысяч рублей. Минимальная пенсия – 60 тысяч. Каждому работнику – 13-я зарплата. Каждому пенсионеру – 13-я пенсия. Ежеквартальная индексация пенсии. Достойная жизнь – это реально. «Справедливая Россия» – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Экономика должна служить людям, а не банкирам и олигархам. Решение Центробанка, разгоняющие цены под государственный контроль. Снизить ключевую ставку до 5%. Государство обязано защищать людей, а не монополии. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Тарифы ЖКХ и ипотека – это узаконенные способы отъема денег у людей. Мы требуем для многодетных семей ипотеку под 0%. Мы требуем заморозить тарифы ЖКХ. Жилье – не роскошь. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Бедность в богатой стране – это не статистика, а тяжелая болезнь власти. Минимальная зарплата должна быть не менее 100 тысяч рублей. Минимальная пенсия – 60 тысяч. Каждому работнику – 13-я зарплата. Каждому пенсионеру – 13-я пенсия. «Справедливая Россия» – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. «Справедливая Россия» – с любовью к родине, с заботой о людях. Зарплата – 100 тысяч рублей. Пенсия – 60 тысяч. Фиксированные цены и ЖКХ под контроль. Мы за достойную жизнь. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Осенью прошлого года мы выбрали в качестве идеологии нашей партии патриотический социализм. Люди должны любить и гордиться своей страной, в случае необходимости защищать ее, как делают наши воины сегодня в рамках специальной военной операции. Но и государство же должно любить людей. Не олигархов, не банкиров, не толстосумов. Людей.
2: «Справедливая Россия» с любовью к родине, с заботой о людях. Номер 6 в избирательном бюллетене. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. «Справедливая Россия» с любовью к родине, с заботой о людях.
0: Далее прозвучат агитационные материалы кандидата Гарифуллина Мансура Зайдуловича от партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
3: Над нашей Родиной все больше угроз, но народ сохраняет.

0: сохраняет достоинство, проявляет терпение и мужество. Цель власти – защитить граждан, стремится получить их доверие. Уходящее большинство Госдумы не нашло в себе ни воли, ни мудрости принять нашу программу победы. А эта программа не просто список мер. Это клятва верности нашим отцам и дедам. Это присяга идеалам справедливости, мира и дружбы. В программе победы мы никого не забыли и ничего не упустили. Главное в ней – забота о человеке, о труженике, о ветеране, о наших детях и внуках. Народ правит жить, а не выживать. Голосуй за КПРФ!
1: Народ правит жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
1: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Над нашей Родиной все больше угроз. Но народ сохраняет достоинство, проявляет терпение и мужество. Цель власти – защитить граждан, стремится получить их доверие. Уходящее большинство Госдумы не нашло в себе ни воли, ни мудрости принять нашу программу победы. А эта программа не просто список мер. Это клятва верности нашим отцам и дедам. Это присяга идеалам справедливости, мира и дружбы. В программе победы мы никого не забыли и ничего не упустили. Главное в ней – забота о человеке, о труженике, о ветеране, о наших детях и внуках. Народ правит жить, а не выживать. Голосуй за КПРФ!
1: Народ правит жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Человек, это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
1: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: «Человек, это звучит гордо», – сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ правит жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
1: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: Программа «Выборы 2026» подошла к концу. Следующую вы сможете услышать завтра в это же время. Нас ждут дебаты.
3: «Выборы 2026».

0: 2 yurt Ertüven Kamı'da Kimiki Forumu 50-ci yurt Umyat'tan kiresi
1: 12 dolarla 9 minut başkalağımızda J'yi de tekerlene, benim eferim de tekerlendi dostlar. İndi min Fahil Ağımadov sizin bilen savulaşam. 16 gradu jılı bulutlayalı. Eli mine kıyaş bol kılgan idi. Terzi perdelerin küzüne kamaştırgaş yoğup kılgan idim. Hazır indi aşağıya doğru geldim bulutlı. İrtege dostlar şulayı olmasını uçan bulutlı deyip arazlı sinoptiklerimiz tenle 10-15 gündüz 15-20 gradu çaması temperaturu tübeneye bizim bu adnada. Hem yoğun tüşümler de kısa vakitli yangırlar da bularga mümkün. Hem əgizgede onışlar tülep. Sobulaşam, görüşkene kadar.
2: Bulgar Radiosunda reklama.
3: Жей үте, эф ойдасы әлі қолашақ. Диалог автода. Август бойы үйрілген машиналарға сұңғы тошламалар. Сізіні 2000-нен артық текшірілген автомобиллер бізнің автосалонларда күте. Тұрақ диалог автонықтару сайтында аферті түгіл. Құрметлі қозанлылар, башқалабыз қунақлары, сізіні 30 августа, 15 сағатте Қозан ипподромында Республика күнін бейрәмітерге шақырабыз. Программыда от шабышлары, ұсталар ярминкесі, балалар үшін мастер-класслар, ұстажершілар, Зейнеп Фархетдинова, Гүлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чығышлары көтілі. Мұннан тыш, Татарстан рейсі бөлегіне конкур бойынша Халықара ярышлар ұйыстырылашақ. Кіру ерікле, яш шектеуі жоқ. Ұйыстырушы Татарстан Республикасы Ауыл қожалығы һәм Азық-түлік министрлігі. 2026 жыл.
4: Иқтибар! Иқтибар! Иқтибар! Бұлғар радиосы тәкдим етті.
5: 12 сентябрь Татнефть аренада.
4: Бұлғар радиосы фест.
5: Популяр жыршылар.
4: Дәртлі жырлар.
0: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі.
5: Келігіз.
4: Татнефть аренаның бозын
0: бірігіп әрбір.
4: 2026 жыл. Яшекле 6+.
6: Бұлғар радиосы фестінің генераль иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғияты. Рәсми иғанашы Кнауф түзіліш бизау материалларын жетіштіруші компания. Бұлғар радиосы фестінің иғанашысы әлбәттә милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Ойгүл Ришатовна.
7: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади эшчеләр, тирлекчеләр, сыйыр саучылар һәм механизаторларын эшкә чакыра. Шиттән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
8: Конечно, вы знаете, что Лада Гранта практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. От 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
9: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
10: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы көнен Рубин. Һәм татар эстрадасы йылдызлары белән бәйрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18.00-дә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. УГРН 118-169-00-1320. Казан КПУ-фике 0+. 2026 ел.
11: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
12: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова. Курорт.

0: Әлігі сағатының иғанашысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғиеті.
1: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы күнін Рубин. Хәм татар эстрадасы йылдызлары білән бейрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғиеті. ОГРН 118-169-0320. Озанка Пловике 0+2026.
2: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Популяр жерша Дилия Нигматулина узынан «Мин башка» деп исемленген концертына шокра. Бу ходигіна концерт тугел, ә анын ижат юлы турында музыкаль хикая. Мында сіз яраткан хитларгызны хэм бірінші тапқыр яңғыраяшак үр-яңа жырларыны ишетірсіз. Күңілі сюрпризлар да болашак. 11 сентябрь. Чулпан мәдени узаге. Билетлар сатуда.
2: Козан 2026 йыл.
3: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов.

0: Құрметлі қозанлылар, башқалабыз қонақлары, сізіне 30 августа, 15 сағатте Қозан ипподромында Республика күнін бейрем етерге шақырабыз. Программада от шабышлары, ұсталар ярминкесі, балалар үшін мастер-класслар, ұстажершілар Зейнеп Фәрхетдинова, Гүлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин шығышлары күтілі. Мұннан тыш, Татарстан рейсі бөлегіне конкур бойынша халықара ярышлары ұйыштырылашақ. Кіру ідікле, ешіклеуі ел. Ұйыштырушы Татарстан Республикасы ауыл қожалығы һәм озық-түлік министрлігі. 2026 ел.
1: Конечно, вы знаете, что Лада Гранта практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
2: От 680 тысяч рублей у официального дилера Лада Апельсин, город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
3: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
4: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрданшыны Зиля Анас қызы.
5: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
6: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
7: Булгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
8: Булгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
7: Ах, акциянең шартлары Булгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
8: Әйе.
9: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Булгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
10: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: доверите нам самое ценное. Защитите себя и близких от непредвиденных расходов. Оформить полис легко на сайте компании или в наших офисах по всей Республике Татарстан. Акбар страхование. 20 лет заботы о вас.
1: Услуги предоставляются ООО «Акбар страхование». Лицензия ЦБ РФ СИ номер 3867 от 6 июня 2019 года. Лицензия ЦБ РФ СЛ номер 3867 от 6 июня 2019 года. ПС номер 3867 от 26 ноября 2024 года. Реклама.
2: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
4: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни.
5: Подробности на сайте mostovikrt.ru.
4: Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
6: Дәуәне ишеттіңме? Биік тауда Биік Стом стоматологиясы ашылған. Қызым, шәһәргә бармыйча ала тешләрне дәваларға буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырға, шәһәргә барырға кирәкми. Биік Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя, табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84. Биік тау, Полевая урамы 40 ГЙРТ.
7: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52. 0+, имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 2026 год.
2: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
3: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр.
4: 25-нән 29 августка кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт, спорт сарае. 2026 ел 0+.
5: В магазинах «Август Рашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
6: Гум, гум, гум. Только гум.
7: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
8: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында ихлас азығын сырағыз.
9: Барлық мәғлімәт Қазандағы телефон бойынша 8-965-620-44-44.
10: Сақ бол, аның харизмасы бәйлілік тудыра. Һәр вакыт таң калдырырга яратучы Марат Яруллин стереотипларны җимерә. 4 сентябрь Тинчурин театры. Бары тик төре вокал. Юрий Федоров җитәкчелегендәге Yummy Music Band төркеме. Режиссер Айдар Жабаров. Музыка, ут һәм көчле энергия. Эксклюзив лайв концерт. Бары тик бер генә кич. Билетлар сатуда.
11: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – Бонсилаж Speed M. С Бонсилаж Speed M ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Speed M ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
12: Хөрмәтле казанлылар, ваш Калабыз кунаклары, сезне 30 августа, 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ат чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остажирчылар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтә.

0: Әгірже 107 де 9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
2: От 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
3: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Жерлы сәлем радио топшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля Анас қызы.
6: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
7: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
8: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
9: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
0: Болгар радиосы реклама хизмети телефона 570 или 95.
10: Рәмилә һәм Рәзилә Батыровалар. Ул син генә. Җыр ышаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Иғтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
1: Торопитесь, акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
3: Диалог автода. Август бойы йүрілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық тикшірілген автомобиллер біздің автосалонларда күте. Турак, диалог автонықтару сайтында оферта түгіл.
4: Конечно, вы знаете, что Лада Гранта практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. От 680 тысяч рублей у официального дилера Лада Апельсин, город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
5: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
6: В дружную команду «Алтынкол» требуются установщики ПВХ и алюминиевых конструкций. Полная занятость, гибкий график, возможно трудоустройство без опыта. Предусмотрено обучение, требования, ответственность, исполнительность, отсутствие вредных привычек. Зона поиска сотрудников «Опаство», «Буинск», «Кайбицы», «Тетюши». Контактный телефон 8-93-93-96-90-91.
7: Иртенгеше радио топшыруының иғанашысы «Елмай Биектау сүт комбината». СПССК «Елмай».
8: Иртенге ош яңа пышкен ипи исі, хэм «Елмайны» Оқ майы білен башлана. Янашеде сыр хэм қоймақ. Хэр иртэнгі ош, жылы хатирэлэр болып соқлансын. Елмай, бола шаптан таныш миллитэм.
9: Болға радио сафасының иғанашысы Татмак. Хэр уақыт Янашеде. УКА партнер жоуплығы шекленген жамғаяты.
10: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Бауна. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
11: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
12: Давлян.

0: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августта 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ат чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, стажерчылар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкур буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү идекле, яшикләве юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
1: Эй, Вагы! Ты корм что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
2: Какое стероиды, Куша? Это же Ихлас.
1: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
3: Молодец! Мне тоже надо.
4: Честный корм для вашего барикета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
5: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. От 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
6: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Хөрмәтле қазанлылар, башкалабыз қунаклары, сізіне 30 августа 15 сәғәттә Қазан ипподромында Республика күнін бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ат чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остажирчылар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкурс буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү идекле, яшикләү юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
2: В дружную команду «Алтынкул» требуются установщики ПВХ и алюминиевых конструкций. Полная занятость, гибкий график, возможно трудоустройство без опыта. Предусмотрено обучение, требования, ответственность, исполнительность, отсутствие вредных привычек. Зона поиска сотрудников «Опаство», «Буинск», «Кайбицы», «Тетюши». Контактный телефон 8-93-93-96-90-91.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. От 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
4: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте «Автофинансбанк».

0: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм яқыншит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сифатның югары ныктасы, арзан бәяләр. 25-нән 29 августка кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт, спорт сарае, 2026 ел 0+.
2: Гум, гум, гум. Только гум.
3: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
4: Ихтибар, Ихтибар,
5: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
6: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
7: Булгар радиосы фест.
8: Популяр җырчылар,
9: дәртле җырлар,
10: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
11: Килегез!
12: Татнефть аренаның бозын
13: бергәләп
14: тәртип. 2026 ел, яшьлекле 6+.
15: Булгар радиосы фестның генераль игънәчесе Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Рәсми игънәче клиника глазных болезней күзләр клиникасы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Булгар радиосы фестның игънәчесе Татмак һәр вакыт янәшәдә. УК партнер жоплыга шикленгән җәмгыяте.
16: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – Бонсилаж Speed M. С Бонсилаж Speed M ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Speed M ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
17: Хурметли казанлылар, ваш Калабыз кунаклары, сезне 30 августа, 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ат чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остаҗырчылар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкурс буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү идекле, яшьлекләү юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
18: Конечно, вы знаете, что Лада Гранта практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. От 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
19: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
20: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
21: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
22: Алло.
23: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
22: Так.
23: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
22: Что?
23: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
24: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
25: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
26: Эльмира Нагымова.

0: Лейтегиес обучерно сорился, стоп, шулар туранда сорвлар. Вот сейчас надо чего берега трошабас. Нам сактаком бер умаш талисманы. Окчагули барали ойгил. Он отмади пьязган. Ол зурота шулар тулеп трайкен. Он сюда уходим. Эл альбетейндол. Хер хужабикен инде бардер дипулим. Элиге гул. Эм, икенем шейм. Махиме узе без умаш нечелеп и тетры. Хем узе без умаш хам толик.
1: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғайетті.
2: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы күнін Рубин. Хәм татар эстрадасы йылдызлары білән бейрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18.00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте. ОГРН 118-169-0320. Казан КПЛФ 0+. 2026 ел.
3: Ильгиз Нахатдинов.

0: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
1: От 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
2: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
3: Жерлы сәлем радио топшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля Анас қызы.
4: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
5: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
6: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
7: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булзар радиоса тахдимита!
8: Уникенше сентябрь! Татнефть-аренада!
9: Булгар радиоса фест!
10: Популяр жершылар!
11: Дертлешерлар!
12: Юмор хэм кайнар хитлар фестивале!
13: Килегез!
14: Татнефть-аренаның бозын!
15: Бергеляп эрдик!
16: Билетлар Татнефть-арена бустарай кассаларында! Хэм кына тикет сайтында! ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бустарай! Озан РТ 6 урана 42-й! Огрэн 116-16-15-67-37!
17: 2026 ел! Яшеклева 6+!
18: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 5095.
19: Кайнар хит. Кайнар хит. Кайнар хит.
20: Лилия Гыймадзинова. Яратканда җыр шасы Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: ашказан аурулары болған кишилерге ауыртуны басарға ярдәм итүү үчүн болдырылган. Лекер желудка сору койнаганда, ашказанда аурулык тыйганда эч кабарудан бик тиз ярдәм ите. Лекер желудка форты исе гастрит, атрофия һәм эрозиялар болганда ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерүү үчүн тәкъдим ителә. Лекер желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшагыз. Әйтергә кирәк, лекер желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Толырақ мәғлүмәт үшін телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәрі еғынтысы болуы ықтимал. Олдан табиб білән кеңәшләшу сұрала. Яш шеклеуі 12+.
2: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
3: Татар автоподбор егетләре Қытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
4: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
3: Шулаймыни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
4: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
5: Яңа татар җыры алты. Гала-концерт. Иркә Зәйнәп Фәхретдинова, Нәфкать Нигъмәтуллин, Рөстәм Асаев, Раяз Фаситов, Гөлсерин Абдуллина, Азат Абитов, Гөлназ Сафарова, Искәндәр Хайруллин һәм башкалар. Махсус кунак Рөстәм Набиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь пирамида.
6: Яшикләве 6+.
7: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: В магазинах «Август Рашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
9: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.

0: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: И что это за зме? Я и тоже.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Иғтибар! 14 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге. Халкым жырының клип премьерасы. 18 Татарстанның халык артисты катнаша. Уникаль концертка рәхим итегез.
2: Яшикләү 6 плюс.
3: Сәлам, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
2: Китаннар!
3: Ничек? Татар автоподбор турында белмисеңме? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанычлы.
2: Кыйбаттыру?
3: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
4: Иғтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-96-90-91.
5: Бұжмақ үзіліп, шетелдерге шығасы йоқ. Татарстанда да шундай орынлар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған ләмге байкүллер. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның көшін, қыдіретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим етегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8-800-200-69-23. Интернет-сайт бакирова.com.
6: Алдан таби бләнген әшләшу керек.
7: 20 лет уверенности и поддержки. Акбар Страхование искренне благодарит клиентов и партнеров за то, что 2 десятилетия доверяете нам самое ценное. Защитите себя и близких от непредвиденных расходов. Оформить полис легко на сайте компании или в наших офисах по всей Республике Татарстан. Акбар Страхование. 20 лет заботы о вас.
8: Услуги предоставляются ООО «Акбар Страхование». Лицензия ЦБРФ СИ номер 3867 от 6 июня 2019 года. Лицензия ЦБРФ СЛ номер 3867 от 6 июня 2019 года. ПС номер 3867 от 26 ноября 2024 года.
9: Жей үте, эфайдасы әлі қолашақ. Диалог автода. Август бойы ерілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық тикшірілген автомобиллер бізнің автосалонларда күте.
10: Тұлырақ диалог автонықтару сайтында аферты түгіл.
11: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и «Агрострейч-пленку». Телефон для связи 8-927-428-28-18, 8-927-428-28-18.
12: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
13: Койнархит проектының иғанашысы Лотос Мед наркология үзәге жауаплылығы шекленген жәмғияты.
14: Барысы да яхшы иде. Ғайләм, балаларым, машинам. Мезгіл ішінде барысы да юққа шықты. Мен іше башладым.
15: Яқын кішігізге қамірге батырға ерек бермегіз. Лотос Мед наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
16: Кескәрі ұйғындысы болуы ықтимал. Одан тоби білен кеңешлешу керек.
17: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
18: Зәрине Хасаншина.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Абр пирамида.
1: Ящик Лёвы Олта Плюс.
2: Торопитесь. Акция Фармлото 26 в аптеках Фармленд близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках Фармленд.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Дәвәне ишеттеңме? Биек тауда биек стом стоматологиясы ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча да тешләрне дәвалауга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылык тизрәк. 8-937-284-84-84 Биек тау, Полевая урамы 40 ГЕРТА.
5: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
6: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
5: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
6: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
7: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах – 77-88-85.
8: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулыра Казан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
9: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52. 0+, имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: 2026 год.
11: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
12: Эй, Вари, ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
13: Какое стероиды, Куша? Это же ихлас.
12: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
13: Молодец! Мне тоже надо.
14: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8

0: 65-620-44.
1: Мәктәпке порт сауда узагы белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, консоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракты 158 Б. РКБ янында.
2: В магазинах «Август-Рашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
3: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияті.
4: Күзінің оңышы ешеті, қышның орында емі, яз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар, ұз дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті, кебетлерден сұрағыз.
5: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
6: Хамид Маккаримов.

0: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
1: Гум, гум, гум. Только гум.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: У мошенников нет жалости ни к детям, ни к пожилым. Переживаете, что они могут похитить ваши деньги? Выберите доверенного человека. Им может быть родственник или друг. И подключите сервис «Вторая рука». Помощник не имеет доступа к счетам и может только одобрить или отклонить операцию, например, перевод, в течение 12 часов. Достаточно времени, чтобы во всем разобраться. Узнайте подробности в банке.
4: Бұлға радио цифрасының еғанашысы «Татмак» әр уақыт енашеді. УКА партнер жауаплығы шекленген жамғайты.
5: Лето с «Татмак». Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Бауман. Проведи лето с «Татмак». «Татмак» всегда рядом.
6: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: сізге исәнлік саулық, бәхет, требесі тоң жилер бар, тек тынышлық, сәлеметлік бүлегетсен. Хәр вақыт ада шулай шот, кіләш үзлейізгі көңілі болып қалығыз. Яратабыз барлық сізнің дұстарығыз, туғанарығыз, балырығыз, ұнықларығыз, хам йоқташларығыз бейрем сәлемлерін жеткірді. Тоң бұрқат туған кім білен бұлға радиосы есімінен де тәбіреге тәбі сізіне.
1: Радиосында реклама.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. От 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
3: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
4: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
5: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм яқын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ныктасы, арзан бәяләр. 25-нән 29 августка кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт, спорт сарае, 2026 ел 0+.
6: Жәй үте, эфойдасы әлі қолашақ. Диалог автода. Август бойы йөрелгән машиналарға сыңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық тикшерілген автомобиллер бізнің автосалонларда күте. Турақ диалог автонықтару сайтында аферты түгіл.
7: Иқтибар! 14-ші сентябрь Шулпан мәдәният үзәге. Холқым жырының клип премьерасы. 18 Татарстанның холық артисті қотнаша. Уникаль концертқа рәхим итегіз.
8: Яшекләу 6+.
9: Сәлем, Фәрей. Кореядан машина қайтартам әлі.
8: Китаннан.
9: Нешек? Татар автоподбор турында білмейсің мінен? Алар Корея белән турдан тур эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
8: Қымбаттыру?
9: Юкла. Алар аша алғанда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барса да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
10: Иғтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-96-90-91.
11: Сақ бол! Аның харизмасы бәйлілік тудыра. Хәр вақыттан қалдырға яратушы Марат Яруллин стереотипларны жимірі. 4 сентябрь. Тинчурин театры. Бары тик түрі вокал. Юрий Федоров жетекшілігіндегі Yummy Music Band түркімі. Режиссер Айдар Жаббаров. Музыка. Ут. Хәм күшлі энергия. Эксклюзив лайв концерт. Бары тик біргін әкеш. Билетлар сатуда.
12: Мәктәпкә порт сауда үзәге белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, констоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракта 158 Б РКБ янында.
13: Болгар радиосы фестның генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
14: Күзнең уңышы яшәтә, кышның карында яме, яз җиһанга җанын үре. Әжәйнең бар, үз тәме. Әжәй тәме, тамлетты майында, тамлетты. Кибетләрдән сырағыз.
15: Алло.
16: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
17: Стоп, это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
18: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
19: Я все знаю! Ты убил его!
18: Нет, Люк. Я...
3: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
11: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Рифат Зарипов.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Қазанда сағат 10.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.